ответ со Всевышнего промотивания Ассистанус вот у нас это уже морг направо. Морг направо еще. Наверное, произвестие Алла-Лакад. Или морг еще не имел конца. Аль-Тахан морг все. Он имел фир, как и фатфатин, и Аль-Тахан морг все. Парад на лимар. А, for example, Ак-Морга, Аль-Ханака, Оба друга Аль-Тахана, Баруга, Аль-Тахан морг все все. Наверное, удар на вас. Не то, что пая мунту камеру бей, и после того, что морг все не имел афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть я рой,

Ну, я, Саш, в Сирии, помогли мне, а с Истанбус, вот, у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, existuje, ale local. И был, а морг, что ли, в локации, а там морг, что ли? Он нам фир, как и не фат, как и не на, а там морг, что ли, пара, там ли, а, for example, Бахмурка, Айханека, оба друга из Ветанга, Белуга, а там мы уже все вот не знаем, это ударилось. Мы тогда паяем мунту камеру бей, и после того, как вам мору с ним афетаду. И дома там все мы делаем. И да пусть дяры, тау, адугус,

Ну, я слышал, что на теме Стамбус, вот у нас это уже морг на траву. Морг на траву шире. Наверное, это известная авиалокал. Не было, а морг шире не мог отца. А там морг шире. А он нам фир, как и не фат-фат, и не ха, а там морг шире. Пара там лима. А, for example, Бахморка, Айханака, Оды друга, Дветанга, Белуга, а там морг шире селок на вимака. Уда лавост. Не то же, пая мунту камеру бе, и пэси тарай габа мору сэнэ бима афэтаду. И дам макан сэнэ бе. И дэ пусидаре

ответ Всевышнего по отношению Аристотелю, в этом месте уже морг на траву шире, не верим, что экзистирует Али Лакал. И был морг шире на кассе, альтахан морг шире, он фир так и фат фатин и альтахан морг шире, парад на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, оба друга из Бертанга, Белуга, альтахан морг шире шире, не верим, что удар лавост. Не то, что пая мунту камеру бей, и после того, морг шире афетаду. И дома, как сегодня, и до посидения,

0: Кришна там обогаде Бхагавад Мата Сарита Тхимфал, но не было Афета Гавата Сауди Бхакумда Синема Уза Бхакти Нибисана.
1: Ovintis, nei mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.